0: ayat ta ta ta chodo re ta hi chodo no chere se na ta tro ha ka sa ka ni ta na pa pe cha ge chan do sa ka na na ta ya jin le ro che jin le kong jo jin le ta chan de mu ho tong ta chan do chodo me zen le ro ta pa yi pa chung do le ro pa ya pa chung do ta hi chodo chere se na ta ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ
1: ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ
0: ཁེ ཁེ
1: ཁེ ཁེ ཁེ
0: ཁེ ཁེ
1: ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ
0: ཁེ ཁེ
1: ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ
0: ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ
1: ཁེ
0: ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ᱛᱮ ᱢᱟᱪᱮ ᱯᱟᱠᱟ ᱛᱩᱱᱟ ᱟᱱᱟᱝ ᱜᱮ ᱜᱮᱴᱚ ᱪᱮ ᱟᱣᱟᱝ ᱪᱩᱴᱮ ᱫᱚ ᱟᱣᱟᱝ ᱪᱩᱴᱮ ᱛᱟᱛᱞᱟ ᱠᱚ ᱠᱚ ᱴᱨᱚ ᱠᱚ ᱞᱚᱡᱤ ᱛᱟᱱᱡᱮ ᱦᱮᱜᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱴᱚ ᱫᱚᱝᱜᱱᱟ ᱛᱮᱜᱮ ᱠᱮ ᱭᱟᱢᱚ ᱭᱮᱨᱮ ᱟ ᱱᱟ ᱠᱟ ᱜᱮᱴᱚ ᱛᱟᱛᱟ ᱡᱟᱭᱚ ᱛᱟ ᱡᱟᱭᱚ ᱛᱟ ᱠᱟ ᱭᱟᱢᱚ ᱠᱮᱥᱟ
1: ᱥᱤᱨ ᱡᱤᱞᱤ ᱫᱮ
0: ᱟ ᱦᱚᱸ
1: ᱨᱚᱵᱟ ᱴᱚ ᱥᱤᱢ ᱪᱚᱜᱟ ᱜᱮ
0: ᱦᱚᱸ ᱛᱟᱯ ᱜᱮ ᱱᱩ
1: ᱠᱩᱭ ᱭᱮᱵᱟ
0: ᱦᱚᱸ ᱛᱨᱤᱜᱟᱨ ᱛᱟ ᱡᱟᱭᱚ ᱜᱟᱡᱤ ᱪᱟᱛᱟᱝ ᱠᱟ ᱛᱮᱱᱤ ᱦᱮᱜᱱᱟ ᱴᱚ ᱛᱚ ᱴᱟᱭ ᱦᱤ ᱪᱤ ᱯᱤᱱᱮ ᱢᱟ ᱨᱚᱵᱟ ᱴᱚ ᱛᱚ Kozi, dhige kitin xie giri. Te kozi dhida, yaka kirila, ta ngak tason kuyundan dhiregi. Yaka yachi dha. Gunga kirila, ta ngola wajia kuy lila sangho mako. Dhige, ta dhigun chi tari dhira.
1: Ta jik chot huya, chot di chot xe.
0: No, chot chi.
1: Yaga yagi chot xe mandra, gunga chot xe mandra.
0: Oh, mandra padhira. Te tala chapi ta manche mako, ta kuyumbi ta mandra pa. Ta mandra pa chirse na, ta dha gin chola tujibla, era dha. Na lawan dha yagila dha. Murika na lawg dha. Tē māngchū yīnān dā chāntō sākā kā tē āgē kā tōhā bā yīnān dā tē kā mā tsē pā lā tā nā kē jī wā lā tā ngā kā chōk dōng dē nā lōg tā yā jī mārī jī rū dhār kā jīnsī tēngi nā lōg tā yā jī mā jī kā jīnsī kāngwā kā chīndī yī sē nā tā ngā kē chāntō chō tā shā gōn dīng chā rī dī lē kī shā gōn dīng chā dzōng dē tā nā lōg tā yā jī kā jīnsī chā rī sē nā gō tōng kār kē pō lā pē yā dī ᱛᱟ ᱱᱟᱞᱚ ᱟᱫ ᱟᱫ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱜᱚᱡᱚᱛᱚ ᱜᱚ ᱛᱷᱚᱝᱠᱟ ᱜᱚ ᱵᱚᱞᱟ ᱛᱟ ᱟᱱᱫᱤ ᱥᱮ ᱥᱚᱭᱚᱜᱟ ᱜᱩᱫᱩ ᱫᱚ ᱟᱱᱟ ᱠᱟ ᱯᱩᱝᱵᱟ ᱠᱟᱞᱟ ᱛᱟ ᱯᱩᱪᱷᱚᱱ ᱪᱚᱨᱮ ᱨᱚ ᱛᱟᱨᱮ ᱜᱚ ᱛᱷᱚᱝᱠᱟ ᱜᱚ ᱵᱚᱞᱟ ᱛᱟ ᱛᱟᱠ ᱯᱤ ᱦᱤ ᱫᱚᱨ ᱟᱫ ᱱᱟᱞᱚ ᱡᱟᱡᱟ ᱛᱮᱱᱟ ᱛᱟ ᱛᱚᱠ ᱱᱟᱞᱚ ᱡᱟᱦᱤᱝ ᱛᱟ ᱛᱚᱠ ᱡᱟᱦᱤᱝ ᱢᱟᱜ ᱛᱟ ᱢᱟᱭᱟ ᱫᱤ ᱛᱮᱱᱟ ᱯᱷᱟᱛᱟ ᱫᱮ ᱴᱚᱱ ᱫᱚ ᱫᱚᱱ ᱨᱮ ᱱᱟᱞᱚ ᱫᱚ ᱢᱟᱭᱟ ᱨᱮ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱱᱟᱞᱚ ᱫᱚ ᱢᱟᱭᱟ ᱛᱮᱱᱮ ᱛᱮ ᱯᱷᱟᱛᱟ ᱫᱮ ᱱᱚᱠ ᱠᱮ ᱢᱟᱝᱠᱟᱝ ᱠᱚ ᱥᱚᱭᱚᱱ ᱡᱚ ᱪᱟᱱ ᱱᱮ ᱠᱟᱨᱮ ᱯᱟ ᱪᱟᱱ ᱞᱮᱢ ᱦᱤᱞ ᱛᱮᱱᱟ ᱛᱟ ᱴᱚ ᱛᱚᱠ ᱡᱮ ᱛᱮ ᱪᱮᱪᱚ ᱱᱚ ᱦᱤᱢ ᱵᱟᱜᱟ ᱡᱟᱞᱚ ᱠᱚ ᱪᱮᱪᱚ ᱧᱟᱢ ᱨᱩ
1: ᱚ
0: ᱪᱮᱪᱚ ᱧᱟᱢ ᱨᱩ ᱞᱚᱜᱟᱱ ᱫᱟᱱ ᱱᱮ ᱢᱚᱪᱩ ᱱᱟᱢ ᱨᱮ ᱚ ᱛᱩᱱᱚ ᱠᱚᱱ ᱛᱟᱱ ᱫᱚ ᱛᱩᱱᱟᱹ ᱱᱟᱢ ᱫᱚᱨᱮ ᱱᱟ ᱞᱚᱜ ᱫᱚ ᱢᱟᱭᱟ ᱛᱟᱱᱮ ᱛᱮ ᱪᱚᱢᱟ ᱠᱚ ᱞᱚ ᱡᱟᱜ ᱠᱚ ᱪᱩᱝᱥᱚᱱ ᱛᱟᱱ ᱡᱮ ᱠᱚ ᱛᱟᱱ ᱛᱨᱤ ᱨᱩ ᱛᱮ ᱞᱚ ᱪᱮᱣᱟ ᱛᱟᱱ ᱡᱮ ᱠᱚ ᱛᱩᱱᱟᱹ ᱪᱚᱢᱟ ᱛᱟᱱ ᱡᱮ ᱞᱟ ᱯᱷᱟᱛᱚ ᱱᱟ ᱞᱚᱜ ᱫᱚ ᱡᱟᱜ ᱨᱮ ᱛᱟᱢᱟ ᱛᱨᱤ ᱞᱤ ᱢᱟᱨᱮ ᱛᱟᱢᱟ ᱴᱚᱠ ᱪᱮᱪᱚ ᱨᱮ ᱵᱚᱨᱤ ᱱᱟ ᱞᱚᱜ ᱫᱚ ᱡᱟᱜ ᱡᱮ ᱜᱚ ᱛᱷᱚᱝᱠᱟ ᱜᱚᱨ ᱵᱞᱟ ᱯᱮ ᱞᱟ ᱡᱟ ᱛᱚ ᱨᱮ ᱛᱮᱱᱟ ᱪᱟᱱᱫᱚ ᱠᱚ ᱴᱚᱪᱤ ᱫᱩᱝᱵᱮ ᱫᱚ ᱛᱷᱚᱝᱠᱟ ᱨᱮ ᱫᱤᱝ ᱪᱟᱨᱮ ᱤᱱᱫᱨᱮ ᱛᱮ ᱛᱮᱱ ᱡᱮ ᱵᱮᱱ ᱛᱟ ᱪᱟ ᱛᱷᱩᱝ ᱨᱮ ᱢᱟᱨᱮ ᱫᱚ ᱯᱟ ᱦᱚᱜ ᱜᱮ ᱡᱮ ᱛᱮ ᱪᱩᱢᱟ ᱡᱩᱡᱤ ᱫᱚ ᱯᱟ ᱡᱩᱱ ᱨᱮ ᱤᱱᱫᱨᱮ ᱠᱤᱫᱚ ᱦᱚ
1: ᱛᱟ ᱠᱚ ᱫᱤ ᱛᱩᱡᱮ ᱡᱤᱣ ᱨᱮ ᱥᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱮᱞᱚ ᱡᱩᱝ ᱡᱮ ᱫᱤᱥᱚ
0: ᱱᱮᱞᱚ ᱡᱩᱝ
1: ᱡᱮ ᱢᱟᱥᱮ ᱪᱩᱝ ᱭᱟ ᱦᱟᱜ ᱩᱢᱟᱨ ᱵᱟ
0: ᱚ ᱦᱟᱜ ᱠᱚ
1: ᱡᱤᱱ ᱱᱮ ᱠᱚ ᱵᱮ ᱠᱟᱨ ᱪᱮ ᱠᱟᱨ ᱭᱚ ᱨᱮ ᱥᱟᱢᱥᱟᱨ ᱥᱤᱭᱚ ᱨᱟ
0: ᱛᱚ ᱫᱤ
1: ᱡᱩᱝ ᱡᱮ ᱫᱤᱥᱮ ᱚᱨᱟ ᱱᱮᱞᱚ ᱡᱩᱝ ᱡᱟᱝ ᱜᱚᱭ ᱡᱩᱝ ᱡᱮ ᱟ ᱫᱤ ᱠᱚᱨ ᱠᱚᱨ ᱛᱤᱱ ᱡᱮ ᱪᱤᱠᱚᱭᱟᱱ ᱜᱚᱭ ᱠᱚ ᱡᱩᱝ ᱡᱮ ᱡᱚ ᱨᱟ ᱴᱨᱚ ᱠᱚᱨᱮ ᱛᱤ ᱫᱟ ᱛᱤᱱ ᱡᱮ ᱛᱤ ᱠᱚᱭᱟᱱ ᱜᱚ ᱨᱟ
0: ᱨᱮ ᱨᱮ ᱨᱮ ᱚ ᱛᱨᱤ ᱨᱮ ᱟ ᱱᱟᱞᱚ ᱫᱚ ᱢᱟᱜᱮ ᱛᱮ ᱛᱨᱤ ᱨᱮ ᱱᱟᱞᱚ ᱫᱚ ᱡᱟᱜ ᱡᱮ ᱚ ᱛᱟ ᱴᱨᱚ ᱫᱚᱝ ᱦᱤ ᱥᱟᱱᱤ ᱫᱟ ᱴᱨᱚ ᱠᱚ ᱪᱮ ᱪᱮ ᱛᱚ ᱢᱟ ᱨᱚᱦᱤ ᱫᱚ ᱤᱥᱟ ᱟ ᱛᱚ ᱨᱚ ᱛᱟᱱ ᱡᱮ ᱡᱟᱱ ᱫᱮ ᱛᱟ ᱪᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱴᱨᱚ ᱦᱤ ᱨᱮ ᱡᱮ ᱥᱮᱱ ᱫᱟ ᱫᱤ ᱫᱚ ᱯᱟ ᱫᱚ ᱡᱩ ᱫᱚ ᱛᱮ ᱜᱮ ᱡᱟᱱ ᱛᱟ ᱡᱩ ᱫᱚ ᱛᱟ ᱟᱱ ᱟᱱ ᱨᱮᱱᱟ ᱛᱟᱭ ᱟᱱ ᱨᱮᱱᱟ ᱛᱟᱭ ᱟᱱ ᱛᱟ ᱱᱟ ᱭᱟᱢᱟ ᱜᱟ ᱛᱷᱚᱝ ᱠᱟ ᱜᱚᱢ ᱵᱚ ᱛᱚ ᱛᱟ ᱭᱤᱝ ᱫᱤ ᱫᱮ ᱭᱟᱝ ᱛᱟ ᱠᱟ ᱫᱨᱮ ᱫᱚᱨᱮ ᱛᱮ ᱱᱟᱞᱚ ᱛᱟ ᱢᱟᱜᱮ ᱛᱟ ᱭᱟᱝ ᱛᱚ ᱞᱮ ᱢᱟᱨᱮ ᱟᱛᱟ ᱴᱨᱚ ᱫᱚᱝ ᱫᱨᱮ ᱛᱟ ᱠᱮ ᱪᱮ ᱪᱮ ᱠᱚ ᱱᱟᱢ ᱵᱟᱝ ᱠᱟᱱ ᱥᱟᱝ ᱛᱟ ᱱᱟ ᱡᱮ ᱱᱟᱞᱚ ᱛᱟ ᱭᱟᱨᱩ ᱡᱩ ᱫᱚᱞᱮ ᱠᱟ ᱨᱮᱣᱟ ᱪᱮ ᱦᱤᱭᱩ ᱫᱮ ᱛᱟᱭ
1: ᱛᱟ ᱠᱮ ᱥᱮ ᱜᱟᱝ ᱱᱟ ᱞᱩ ᱛᱤᱨᱣᱟ
0: ᱱᱩᱨᱮ ᱨᱮ
1: ᱥᱮᱢ ᱵᱮᱜᱟᱝ ᱱᱟ ᱞᱩ ᱪᱤᱠ ᱪᱤᱱ ᱡᱤ ᱡᱤ ᱟ ᱠᱟᱱ
0: ᱛᱟ ᱤᱱᱫᱟ ᱠᱟ ᱪᱮ ᱱᱮ ᱛᱟ ᱱᱟ ᱠᱮ ᱞᱚ ᱞᱟ ᱟᱱᱫᱚ ᱜᱚ ᱥᱚᱨᱚ ᱛᱟ ᱡᱟ ᱯᱚᱭᱚ ᱠᱚ ᱥᱚᱨᱚ ᱛᱟ ᱡᱟ
1: ᱛᱟᱢᱟ ᱡᱤ ᱠᱮᱱ ᱪᱮᱨᱣᱟ
0: ᱦᱚ ᱡᱤᱱ ᱡᱟ ᱨᱮ ᱛᱟ ᱱᱟ ᱯᱚᱠ ᱛᱚ ᱱᱟ ᱞᱟ ᱴᱨᱟ ᱛᱟ ᱡᱟ ᱟᱱᱟ ᱫᱟᱪᱟ ᱛᱟ ᱡᱟ ᱟᱱᱟ ᱢᱮᱪᱟ ᱛᱟ ᱡᱟ ᱛᱮᱜᱮ ᱱᱚ ᱴᱚᱠ ᱡᱤᱱ ᱡᱟ ᱨᱮ ᱡᱤᱱ ᱡᱟ ᱨᱮ ᱛᱮ ᱛᱟᱞᱟ ᱞᱚᱡᱤ ᱠᱮ ᱡᱚᱨᱮ ᱠᱤ
1: ᱟ ᱞᱚᱡᱤ ᱡᱚᱨᱮ
0: ᱚ ᱴᱚᱠ ᱟᱱᱟ ᱴᱨᱟ ᱛᱟ ᱡᱟ ᱛᱚ ᱪᱮᱱ ᱦᱟᱨᱟ ᱜᱮ ᱛᱮᱞᱟ ᱛᱟ ᱱᱟ ᱠᱮ ᱯᱟ ᱥᱟᱱ ᱨᱚ ᱱᱚ ᱛᱟ ᱥᱟ ᱥᱟ ᱥᱟ ᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱟᱨᱮ ᱱᱚ ᱠᱮ ᱠᱟ ᱢᱟᱥᱮᱠ ᱛᱮᱞᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱠᱮ ᱠᱮ ᱛᱮ ᱥᱤᱝᱡᱟ ᱛᱚᱥᱟ ᱱᱟ ᱫᱚᱠᱟ ᱡᱮᱞᱮᱱ ᱱᱟ ᱛᱚᱠᱟ ᱡᱮᱞᱮᱱ ᱱᱟ ᱛᱮᱜᱮ ᱡᱚ ᱛᱚᱜᱨᱮ ᱦᱚ ᱛᱟᱨᱟ ᱨᱚᱝ ᱞᱚᱥᱤ ᱞᱟ ᱴᱟᱢᱮ ᱪᱟᱱᱤ ᱛᱟᱱᱟ ᱚ ᱛᱷᱞᱚ ᱢᱟ ᱦᱚ ᱛᱟᱜ ᱪᱮ ᱪᱚ ᱡᱤᱫᱤ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱫᱟ ᱪᱟᱛ ᱱᱟ ᱪᱮᱨᱮ ᱥᱮ ᱱᱟ ᱛᱟᱱ ᱫᱟ ᱪᱟᱛ ᱱᱟ ᱭᱟ ᱯᱟ ᱴᱚ ᱠᱮ ᱪᱮ ᱛᱮ ᱪᱮ ᱪᱚ ᱜᱚᱱᱤ ᱛᱟ ᱡᱟ ᱵᱚ ᱡᱤᱱ ᱪᱟ ᱯᱟ ᱡᱤᱧᱟ ᱪᱮ ᱵᱤ ᱛᱮ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱡᱟ ᱛᱟ ᱞᱮ ᱢᱮ ᱛᱟᱞᱟ ᱨᱚᱝ ᱪᱮ ᱪᱚ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱥᱤ ᱡᱟ ᱫᱤᱭᱚ ᱨᱮ ᱢᱟᱨᱮ ᱢᱮ ᱪᱟᱛ ᱪᱮᱨᱮ ᱥᱮ ᱱᱟ ᱦᱟᱨᱟ ᱜᱟ ᱛᱮ ᱞᱟ ᱛᱟ ᱱᱟ ᱪᱮ ᱦᱟᱨᱟ ᱦᱟᱨᱟ ᱠᱟ ᱛᱮ ᱞᱟ ᱛᱟ ᱱᱟ ᱟᱫᱟ ᱠᱟ ᱢᱮ ᱵᱤ ᱛᱩᱞᱟ ᱢᱮ ᱵᱤ ᱛᱩᱞᱟ ᱛᱟ ᱱᱟ ᱛᱮ ᱛᱟ ᱢᱮ ᱫᱚ ᱫᱚ ᱪᱮ ᱪᱟ ᱪᱟ ᱫᱚ ᱫᱚ ᱪᱮ ᱛᱟ ᱯᱟ ᱪᱮ ᱡᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱠᱟ ᱢᱮ ᱦᱟᱱᱟ ᱠᱟ